0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен广播电台.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Турция.
2: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
6: Эдо ифонетис Турция.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası

0: Radio Glasът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
8: Аич, Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Оваза.
10: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.